0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Доброе утро, друзья. Вторник, 26 мая. У нас с вами, спешу сообщить, после заслуженного отпуска возвращается легендарное Солями Шоу в эфир. Пусть этот день станет первой нотой в новой яркой мелодии, с музыкой в сердце, улыбкой на лице. Давайте будем начинать программу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу. Всем еще раз доброго утра желаю. Я в соленой студии Эдуард Кузнецов. Пусть сегодняшний день пройдет на ура. Пусть кофе будет крепким, улыбка широкой. А день таким удачным, чтобы к вечеру захотелось воскликнуть. Ну надо же, какой потрясающий вторник. День на букву F выдался. Ну что, друзья, начинаем программу. О, отвыкли тут за меня без неделю? Как, за неделю, да. А я поговорить, видите? Как дела, как просыпается? Заходите, пишите. Сейчас давайте вспомним все средства нашей с вами коммуникации. Первое, это канал ВМАКС, который называется Эдуард Кузнецов. Там утреннее приветствие мое вышло, уже первое сообщение тоже прилетели. Сейчас почитаю обязательно. Далее идет группа утреннего шоу во ВКонтакте. Группа называется Солями Шоу. Если еще не подписан, заходи, подписывайся. Там можно смотреть видеотрансляцию. Также, друзья, есть приложение Радио Соль ФМ. Телеграм-канал вроде работал. Я не проверял вчера, честно. Но вроде работал. Неделю назад работал. Думаю, что и сейчас. Если какое-то сообщение напишет, то я увижу. Ну, по крайней мере, попробовать, ведь никто не мешает. Официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ, соответственно, под видеотрансляцией тоже пиши, заходи, смотри. С удовольствием приветствую всех в эту самую минуту. Всем желаю доброго утра и привет огромный, друзья, Кудымкару, нашим новеньким стареньким. Но в Кудымкаре мы вещали, у нас был небольшой перерыв, по-моему, где-то, ну, может, чуть больше, чем полгода, а может, чуть меньше. Ну, в районе полугода, друзья, мы вернулись. Кудымкар, эй, как дела, как просыпается, зайдите, напишите, любопытно. Друзья, у меня просьба, в Максе, пожалуйста, пишите с вашей геолокации, где вы находитесь, с какого вы города, заодно будем передавать вашим городам большие приветы, большие теплые, как слон после бани, приветы. Владимир начинает нашу утреннюю перекличку традиционно. Добрейшее утро! Владимир, вам тоже привет огромный. Далее Кандалакш, друзья, привет огромный, Мурманская область. Алена, доброе утро, всем хорошего дня. Желаю сегодня у старшего сына последний звонок, пишет Алена. 9 лет пролетело, как один миг. Очень жаль, что погода подкачала. Всего плюс 5 градусов в настоящий момент в Кандалакше. Всем отличного настроения желает наша Алена. Ну вот видите, там сегодня в Перми прекрасная погода. Я обратил внимание, 27 градусов будет днем, в Кандалакше максимум 8 в течение дня у нас с вами. Ну вот плюс 5. Ребят, ну и сегодня по всей России, я так понимаю, в большинстве своем, может быть, есть какие-то исключения, но я про них не знаю. Сегодня идут последние звонки, и всех, в общем, девятиклассников, одиннадцатиклассников, выпускников 2026 года. Я от себя лично, я от вас, я надеюсь, что вы тоже присоединитесь к этим поздравлениям. Поздравляю с этим самым событием под названием «Последний звонок». Чудесное, на самом деле, время, когда школа остается позади, но впереди, наверное, самое интересное время в жизни. Вот все говорят, школа — интересное время, там выпускной класс, да, это есть некий рубеж такой, но я считаю, я думаю, что многие со мной согласятся, что время, которое мы с вами проводим в институте, в техникуме, вот оно действительно уж является таким самым ярким, самым крутым. Поэтому, ребят, все впереди. Давайте сегодня на последний звонок с правильным таким бодрым настроем. Впереди экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, я так понимаю, с 1 июня все это начинается. Вот так у некоторых лето начинается. Идешь на экзамен, там, по истории, например, да? Вот, или по иностранному. По-моему, иностранное чуть позже, чем 1 числа. По-моему, там история еще чего-то первое сдавается. Ладно, у меня графика перед глазами, ЕГЭ вашего нету. Так, Ольга, лирично вы сегодня начинаете нашу утреннюю перекличку. Красновишерск, доброе утро. Декабрист опять цветет. Я думал, декабристы в декабре должны цвести. По декабрю. Нет, в мае тоже, знаете ли, бывает. В мае и даже пень в апрельске майский день. Берет березка и снова стать мечтает. Помните, да, эту весеннюю историю. Большие крупные цветы у декабриста. Вот выдал на гора под конец мая. Андрюха, привет! Степногорск, доброе утро. За субботу и воскресенье успел перекрасить медицинский центр в рабочем режиме. Андрей был в понедельник, весь персонал даже удивился. Это они еще не знают, что я им кабинеты скоро перекрашу. Андрей потирает в эту минуту руки, соответственно, ну и приступает, видимо, к перекраске и кабинетной системы. Помимо всего прочего, друзья, сегодня еще и день хождения босиком. Вот у меня тоже вопрос, когда последний раз вы гуляли босиком? Ходите или нет вообще босиком? Нравится вам эта процедура или нет? Тоже к вопросу. Так, Красновишерск, Ольга, 13 градусов в настоящий момент, облачно с прояснениями, слабые дождики начинаются, но меняется погода и в Пермском крае в том числе, друзья. И сегодня, по-моему, последний такой теплый день, или завтра будет последний теплый день, и после этого у нас похолодание, ну вот не такие, как плюс 5, но тоже такие, знаете, с дождиками. В общем, характерные для начала июня. Я обращаю на это внимание. Нина, привет, доброе утро. Мариэл просыпается 16, днем 23, ясная погода сегодня в течение дня. И черемуха в цвету, вот вовсю уже просто-напросто. По народному календарю сегодня Лукерия Комарница. Чувствуется даже... Вот это вот все, да. Если на Лукерию много комаров, готовь по ягоды коробов. Если много мошек, готовь по грибы лукошек. Ой, как. Я вот в Перми комаров нет, но я знаю, что они не дремлют. Они где-то вот, где-то уже рядом. И выйди за город, там этот комар тоже обнаружится.
0: На зарядку!
2: Да, давайте взбодримся утренней зарядкой по традиции.

продолжаем программу, друзья. Утренняя перекличка. Доброе утро, Пермь. Зося, Аня, у тебя отдельно привет от Сергея. Всем хорошего настроения. Я рад читать ваше сообщение, Сергей. Сережа пишет, что рад меня слышать. Да. Дядя Вася, привет тоже. Куда? Всем добра, здоровья и позитива. Желает в эту самую минуту. Спасибо большое. Друзья, заходите, пишите. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Через приложение Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ. Все сообщения ваши с удовольствием читаю. Вон Андрей про босиком, про свои босые путешествия. Каждый день по дому хожу, пишет Андрей босиком. А на улице жара сегодня в Степногорске, даже листочки не шевелятся. Плюс 17 уже в эту самую минуту, в этот ранний час. Днем сегодня 29, ожидается дождик в течение дня. Ну, а так, в общем, солнечная яркая погода. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения, приветы, поздравления. Все каналы связи уже сказал и не раз.

0: продолжаем программу, друзья. Сурим шоу продолжается. Ваши приветы с удовольствием читаю я. Куида на связи. Вероника, привет, доброе утро, хорошего дня. Выпускникам счастливого пути желает в эту самую минуту. Я присоединяюсь еще раз. Друзья, сегодня у нас по всей стране проходят последние звонки. Леонид, привет, доброе утро. Квестферма Лео просыпается. Приморско-Ахтарск. Леня начинает с патриотической ноты сегодняшнее приветствие. Доброе утречко, моя любимая страна Россия. Я другой такой страны не знаю, да? Где так счастлив был бы человек? Всем добряка и бодряка желаю, да. Спасибо. Спасибо огромное, Леонид. Леонид, давайте в новости поглядим. Ну, основная, я про нее уже несколько раз сказал.
1: «Однажды в России».
0: Да, важная веха жизни для 17-летних выпускников, для взрослых повод вспомнить собственную юность. Друзья, последние звонки сегодня проходят в большинстве российских школ, прозвенят для девчонок и мальчишек именно в этот самый день. Ну и такие воспоминания, наверное, школьных лет, у каждого они свои, и у многих какие-то первые чувства останутся. Говорят, что большинство россиян первая любовь настигла за школьные парты, и для многих осталось, кстати, неразделенный. Друзья мои, есть уже по этому поводу статистика, вот я сейчас хотел бы вам ее предложить для восприятия. Для 7% мужчин и 10% женщин последний звонок стал не праздником прощания со школой, а самым ярким эпизодом неразделенных чувств, говорит нам ВЦИОМ. Вот так вот, друзья мои. Исследование, которое провели под конец учебного года, обнаружило, что школьная любовь у большинства влияла на все сферы жизни, как на уроках, так и вне стен учебного заведения, а сам феномен школьной любви не обошел почти никого. С этим чувством по результатам опроса сталкивалось и сталкивается подавляющее большинство. 72% мужчин и 76% женщин. То есть, обращаю внимание, что первая любовь, она приходится на школьные годы чудесные. Однако взаимность, вот здесь уже, конечно, статистика неумолимо идет вниз. Как это часто бывает в юности, далеко не у всех эта самая первая любовь была взаимной. 45% респондентов сильного пола признались, что их любовь осталась без ответа со стороны девочки их мечты. И всего лишь 41% юношей в школьные годы получили от однокашниц ответ на свои чувства. А полноценные, друзья, насколько это возможно, в подростковом возрасте построили полноценные отношения, построили всего лишь 12% опрошенных, ну, фактически каждый десятый. Вот так вот с этими школьными историями. У самих однокашниц ситуация не лучше. 51% бывших школьниц испытали за школьной партой сильную, но неразделенную влюбленность, взаимность ощутили 36%, но до настоящего школьного романа дело дошло лишь у 10. Закончен школьный роман. Кстати, ну, мне кажется, что настоящим романом, вот если я сейчас вспоминаю свои школьные годы, но в наше время настоящим школьным романом считалось, если парочка вдруг переставала скрывать свои отношения даже в школе, я могу сказать, что в нашем классе, ну, в моем, да, даже в параллеле, не, в параллеле, да, Лёшка Малюгин, помню тебя. Как же у тебя девушку-то звали? Вот Марина, по-моему, во, одна пара, ребята, на параллель. Понимаете, чего? Вот такая история. У вас как там сложилось? Напишите.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, давайте к теме дня сегодняшней переходить. Всем еще раз доброе утро, хорошего дня. Эдуард Кузнецов, Соленой студии. Кудымкра, привет еще раз огромный. Мы запустились с понедельника в Кудымкра, 101.5, вернулись на FM. Соответственно, у меня вопрос, ребята. Вот кто-то, может, случайно волну включил, кто-то ждал в Кудымкре выхода на FM нашего радио, да, в Соль FM, соответственно. У меня вопрос к вам. Кто слушает? Зайдите, напишите. Интересно даже в этот самый момент в Кудымкре кто-то слушает. Есть тут просто несколько секунд буквально, ребята, там, привет из Кудымкра, где-нибудь в Максе у меня в канале Эдуард Кузнецов или в группе утреннего шоу, черкните, любопытно. Ну, а мы сегодня с вами про день российского предпринимательства будем говорить, и мне кажется, ну, для меня-то праздник профессиональный фактически, второй как день радио, по сути, потому что я в этом статусе работаю с далекого 2000-го. Ага, я как... Слушайте, а я только сейчас подумал, что я как Путин. Уже 26 лет я предприниматель, соответственно, друзья мои. Так, ну и вот к этому по поводу у меня с вами вопрос. Тем более, что здесь вот есть уже очередная статистика подоспела о том, что школьники и студенты у нас уходят в ИП, и число ИП до 25 лет у нас с вами достигло рекорда. Зарегистрировано самозанятых уже более 600 тысяч, друзья. Молодежь России массово переориентируется с работы по найму на собственное дело, и вот за год 2026

0: видео обращение к вам, видео вопрос, да. Также в группе утреннего шоу ВК Сулими Шоу вышел этот самый опрос и в группе Радио Соль ФМ, соответственно. Пишите, пишите, да, очень любопытно, работаете или нет вы на себя, чем вы занимаетесь, самозанятый или ИП, да, хотели бы свой бизнес открыть. Все с удовольствием читаем.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается, друзья, в соленой студии. Эдуард Кузнецов. Всем хорошего вторника желаю. Я всем еще раз доброго утра. Заходи, пиши, как дела, как настроение. Канал в Макс называется, Эдуард Кузнецов. Просто в там, где каналы, в поиске вбиваете Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Там я с вами общаюсь в видеоформате. И, соответственно, ваши сообщения тоже все с удовольствием читаю. Также, пожалуйста, группу утреннего шоу ВК Солями Шоу. Там ведет видеотрансляция. Можно посмотреть, как и чего. Ну и через приложение пишите, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или официальную группу радиостанции. Все сообщения приходят ко мне. И, конечно, приветы тоже. Эдуард, привет, желаю доброго утра. Еще раз, кто через Макс пишет, пишите, ребята, откуда вы. Заодно будем передавать приветы и тем, кто рядом находится. Некая Дива, здрасте, доброе утро. Всем прекрасного настроения и плодотворного дня желает в эту самую минуту и передает привет своему любимому человеку. Залик. Залик, пишет, да, Дива. Ты самый лучший. Вот. Вот как-то так. С признаниями в любви. Огромное количество лайков здесь стоит и сердечек в этом самом сообщении. Асфальт в качестве музыкальной композиции. Заявочка. Ну, можно, да, чуть позже расставлю. Обязательно. Так, друзья, тема сегодняшнего дня у нас про предпринимательство, если вы самозанятый. Ну, мне кажется, что в наше время, если ты работаешь таксистом, ты уже самозанятый. Если ты работаешь парикмахером, ты тоже уже самозанятый. По крайней мере, так в эту сторону нас последнее время пододвигает. Я, правда, напомню, что у нас режим самозанятости — это такой экспериментальный режим, и он, по-моему, должен работать до 27 года, поэтому мы еще какое-то время наслаждаемся этой самой свободой, но я надеюсь, что его продлят. Вот. Ну и да, давайте, заходите, пишите, с удовольствием ваши комментарии читаю. Я уже как про себя сказал, я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, был 28 августа. Я просто свидетельство свое сейчас нашел. Оно сохранилось. Оно, конечно, потрепанное уже. Оно пострадало от дождя. Но, тем не менее, сохранилось в своем фактически первозданном виде. От 28 августа 2000 года, соответственно. То есть я вот уже 26 лет, как 28 апреля будет 26 лет, как работаю в качестве сначала частного предпринимателя, потом в России всю эту историю начали называть в качестве ИП. Да, у нас много всевозможных тут вопросов, запросов, но с другой стороны, когда человек работает на себя, это, мне кажется, дорогого стоит, когда над тобой нет и не висит никакого начальства, ты сам вправе выбирать, как и что, но с другой стороны, ты, опять-таки, не можешь себе позволить, например, заболеть, потому что в ином случае работу осуществлять просто будет некому. Но это, кстати, вот видно, да, я ушел в отпуск, и меня тут, хотя могли бы поставить. Вот, что касается мега-медиа, то мне кажется, что холдинг мог бы поставить меня как какую-нибудь. Но, видимо, не хотят, с другой стороны. С другой стороны, приятно, что не хотят, да, то мало ли вдруг кто-то лучше меня здесь появится. Андрей пишет: убрали историю с самозанятыми, это у нас в Казахстане, друзья, и теперь всех гребут под ИП. А там уже не разобрался, в какое из трех приложений я должен зарегистрироваться и как платить налоги в этом самом ИП, поэтому я пока что безработный. А мы пока, насколько я понимаю, не все еще даже и перешли в этот статус самозанятых. И очень многие у нас как раз пока находятся в статусе безработных, но в принципе как бы свою рабочую деятельность осуществляют. Но у нас опять-таки вот, и я сейчас могу прям прокомментировать статистику, почему у нас молодежь, 600 тысяч, ребята, за год зарегистрировалось. Да все очень просто. Все эти Яндекс.Доставки, да, вся вот эта вот тема курьерская, тоже такси, ну, то есть та самая работа, которую, в принципе, может найти себе любой студент в качестве подработки, она требует регистрации самозанятости, и тебя, наверное, просто не зарегистрируют. Ну, мне это так представляется, я ни разу не пробовал, да, но мне кажется, что тебя просто не зарегистрируют и не дадут тебе возможности работать и получать заказы, если ты не зарегистрирован как самозанятый. Мне кажется, это вот именно это является тем, что народ подталкивает регистрироваться и хоть как-то выводить выводить свою зарплату в белую, эту самую сторону. Такой у нас сегодня, друзья, разговор. Работаете или нет вы на себя, ИП, ООО, самозанятые? Хотели бы вы открыть свой бизнес? И если вы вдруг, да, хотите открыть свой бизнес, но у вас там нет этого самого, ну, стартапского миллиона, да, для того, чтобы этот самый бизнес открыть. Ну, представьте, что вот у вас есть этот самый миллион, допустим, от государства, и чтобы вы запустили первым делом, да, магазин кристаллов, там, школу танцев для роботов открыли. Поделитесь мечтой, интересно.
0: Соль опрос.

0: продолжаем программу, друзья. Всем еще раз хорошего дня. Сейчас гороскоп, как обычно, в это самое время. Ну и тему для разговора напомню. Сегодня в России день предпринимательства. Работаете или нет? Вы на себя или работаете на дядю по найму, что называется, да? ООО, ИП или самозанятые. Хотели бы вы открыть свой бизнес, какой он был? С удовольствием все читаю. Ну, опять-таки, вот от Андрея комментарий из Степногорска, что в 2024 году был временный режим самозанятости, а потом поделили на три части. В какой я должен перейти? Никто толком не объяснил, и сейчас мне пишет Андрей: лень разбираться. Видимо, не хоть. Когда, значит, иной раз в левую работаешь, это тоже. Зато налоги платить не надо, да.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня, друзья. Овны, позвольте другим людям что-то решить за вас. Тельцы, не стоит влезать в чужие дела, даже если очень хочется. Близнецы, ожидайте успеха в различных соревнованиях и конкурсах. Раки, избегайте болтунов и больших сплетников. Львы, хороший и спокойный день без эмоциональных потрясений. Девы, не стоит идти на ухищрение ради мимолетной выгоды. Весы, уже начинайте ценить то, что вскоре у вас появится. Скорпионы, окружающих восхитит ваш взгляд на многие вещи. Стрельцы, вы наконец увидите возможности, которых раньше не замечали. Козероги, команда единомышленников и друзей не позволит вам заскучать. Водолеи, все будет даваться на удивление легко и быстро. Рыбы, представители знака попадут в какой-то щедрый денежный поток, поэтому рыбам сегодня можно только позавидовать.

0: Лайфхак.
1: Так, ну, у нас не лайфхаки на этой неделе, а, как обычно, иной раз я подменяю рубрику всевозможными интересными фактами. А сегодня я буду рассказывать про изобретения средневековья, которые изменили мир. Но мир, а вы со мной будете соглашаться или не соглашаться. Наталья, привет, доброе утро. Наталья поздравляет всех выпускников с последним звонком. Перед вами будут открыты все дороги. Ну, вот такие наставления, ребята, которые отправляются сегодня у нас на эти самые последние звонки. 9 класс, 11. Привет вам еще раз. Огромный. Ну и переходим к историческим фактам изобретения средневековья, которые изменили мир. Вообще, эту эпоху принято считать временем варварства и невежества, но на самом деле было не все так плохо. Итак, про темные века. Существует мнение, что эти самые темные века не подарили человечеству ничего нового, и были эпохи застоя и религиозной истерии всевозможной, но это не так. В то нелегкое время, конечно, происходило немало всякой странной дичи, но и хорошие вещи люди тоже делали. Вот рассказываю о них подробнее и начнем, друзья, с очков. Да, с очков. Да, именно в средневековой Европе, скорее всего, в Пизе в 1284 году изобрели очки, которые помогают людям со слабым зрением читать. Только вдумайтесь, 13 век, 1284 год. До этого берберский астроном, химик и инженер Аббас ибн Фирнас в 9 веке придумал читательный камень. Это был полированный кусок кварца, которым надо было водить по страницам книги для того, чтобы увеличивать буквы. Но только через 300 лет итальянцам пришло в голову выточить из такого камня линзы и поместить их в оправу. Предположительно, очки изобрел Алессандро де Спина из Флоренции. Если что, уважаемые носители очков, а сейчас есть те, кто даже очки надевает и с нулевыми, да, что называется, диоптриями, то есть совсем-совсем как будто обычное зрение, просто стекла вставленные для того, чтобы быть солиднее и интереснее, да. Имейте в виду, что в 13 веке появились эти самые очки благодаря Алессандро де Спина из Флоренции. Поначалу они крепились к носу, как зажим, но мы эти картинки помним, мы исторические, да, использовались только для корректировки дальнозоркости. И лишь в середине 15 века придумали дужки и линзы для близоруких, и после этого очки уже стали цепляться за уши. В общем, перешли в этот самый привычный для нас формат.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 26 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до 25-27 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
7: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
0: май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как остеоартроз нижних конечностей, гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомним, в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов. Определяющие из них – питание и малоподвижный образ жизни. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красновишерске. Ранее жители пожаловались в Следственный комитет на аварийное состояние дома. Здание 1931 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, кровля протекает, печное отопление неисправно, а стены в зимнее время промерзают. В 2021 году дом признали аварийным, однако срок расселения перенесли на 2031. По данному факту Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело. В Пермском крае количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрутов, весной этого года увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировалось более 3600 человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сулим Шоу продолжается, друзья. Вторник у нас с вами сегодня 26 мая. Звучат фанфары. Сулим Шоу вернулось после отпуска. Друзья, пусть ваш день будет таким же мелодичным, веселым и полным сюрпризов, как лучшие выпуски программы. На старт, внимание, доброе утро, второй час.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Всем еще раз доброе утро, друзья мои. Вторник у нас с вами 26 мая на календаре. Еще раз поздравляю всех наших девчонок и мальчишек, которые сегодня отправляются на последние звонки. Сейчас про 9 и 11 классы по всей стране должны прозвучать эти самые последние звонки. Ну и, в общем, всех причастных, родителей в том числе, потому что я знаю, что родители волнуются и переживают по этому поводу. Поэтому поздравляю с этим событием. Заходите, пишите. Канал ВМАКС называется, Эдуард Кузнецов. Очень удобный способ нашего с вами общения. Я вижу ваши сообщения просто в прямом таком эфире. С удовольствием читаю. Алена вот поздравляет своего любимого мужа Алексея Александровича с днем рождения. Пусть все задуманное осуществится. Вот такие теплые, добрые пожелания. Также всем желаю доброго утра, хорошего настроения. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Алексей Александрович, с днем рождения! Да, вот и стали мы на год взрослее. Мне, кстати, на этой неделе предстоит пересечь очередной этап, очередную грань. Так что я тоже где-то тут в списке этих самых весенних именинников в конце этой самой весны. Так, друзья, заходите, пишите. Также мы сегодня с вами разговариваем про день предпринимательства в России, да, работаете ли нет вы на себя, пробовали или нет, самозанятый, может быть, зарегистрированный когда, или у вас ООО свое, или ИП. Хотели бы вы открыть свой бизнес, какой он бы был бы этот самый бизнес, если бы вы все-таки решили сделать этот самый шаг, заходите, пишите. Также в канале Макс в видеорежиме. У меня приветствие это самое записано и с вопросом группы утреннего шоу ВК Сулим Шоу. Там по трансляции можно писать в сообщениях под непосредственным постом этим самым, через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Кудымкар, привет, доброе утро. Мы с понедельника вещаем в Кудымкаре, вновь на FM 101.5. И радиоперемяк наш уже запущено. Сейчас бы вспомнить еще 105.2. Если что, можно радиоперемяк на этой частоте. Две прямо радиостанции запустили. Я думаю, что просыпаться стал Кудымкар вам бодрее и веселее. Хочется от вас каких-то сообщений. Еще раз заходите, пишите. Друзья, еще раз просьба, кто через Макс, пишите откуда вы, из какого города. Интересно для ваших земляков. Новости.
1: Однажды в России.
0: Ну, сегодня все вокруг да около выпускников крутится. И вот очередная новость про то, что мошенники активизировались, друзья. И теперь уже с выпускными играют эти самые роли, подготовленные. Эксперты тут предупреждают о подготовке мошеннических схем при вашей подготовке к выпускным вечерам. О методах обмана тут рассказывают «Известия». Ну и в 2026 году схемы, говорят, станут убедительными благодаря нейросетям, да. Ожидается фальшивые сайты ресторанов и фотостудий с липовыми отзывами и формой онлайн-оплаты. Атаки также пойдут через родительские чаты. Мошенники скопируют аккаунты и отправят новые реквизиты для сбора денег. Так что, друзья мои, а потом спрашиваете, почему мы все переходим на наличку? Да вот потому что проще собрать там, Марья Ивановне отдать эти деньги, она уж лично из рук в руки заплатит за этот самый банкет. Отдельный риск, говорят, поддельные билеты на закрытые мероприятия и фишинговые платежные ссылки для срочного бронирования. И эксперты напоминают, никто из официальных лиц не будет запрашивать у вас коды из СМС перечисления этих самых денег. И перед переводом предоплаты нужно перепроверять информацию по независимым каналам. Важно включить двухфакторную аутентификацию и установить СМС-уведомление о всех банковских операциях. Также критически стоит относиться к предложениям 100% предоплаты. Но этого только начало, да? То есть мы рассказывали, я рассказывал еще до отпуска про то, что ЕГЭ и ОГЭ стало вот такой вот очень интересной мошеннической схемой, когда вам предлагают купить готовые уже просто ответы на эти самые темы. Да и сумма-то там такая невеликая. Сначала 1000, а потом в день проведения вам говорят, что ой, сбой, давайте еще 5. Поэтому будьте внимательны, друзья. И то же самое я в прошлом году просто эту историю помню. У меня дочь в прошлом году поступала. Та же самая тема у нас с вами возникает и при поступлении в вузы, особенно на платные отделения, тоже начинают приходить вот такие вот подобные смс-ки с предложениями оплатить в срочном порядке, иначе вы не будете зачислены. Поэтому будьте внимательны, все перепроверяйте, кричим мы вам со всех сторон и средства массовой информации, друзья. Не дайте себя обмануть.

0: красоты. Соль опрос.
1: Про предпринимательство мы сегодня с вами общаемся, разговариваем, друзья мои. Заходите, пишите все, что вы думаете по этой самой теме. Николай, привет огромный жене своей передает. Это Кунгур на связи. Привет огромный Оксане. Оксана, доброе утро вам от Николая. Николай просит для вас песню поставить «Забери меня», но не пишет кого. Вот у меня есть «Раз» и песня «Забери меня», есть «Клавы Коки». Николай, требуется уточнить, кто именно. Непонятно, что Оксана должна забрать, а вот какая музыкальная композиция в чьем исполнении должна звучать, Это уже другая тема. Так, друзья, по предпринимательству давайте посмотрим на нашу Кубань, на нашего слушателя Леонида, который разводит осликов и козликов, поднимает, что называется, сельское хозяйство. На данный момент, пишет наш Леонид, самозанятые, а дважды до этого был ИП. Ёба раза не вывез. Но у индивидуальных предпринимателей достаточно интересная то есть система налогообложения, и там в районе 65 тысяч налогов ежегодно мы должны тут ИПшники платить, соответственно, в социальный фонд, в фонд пенсионного страхования, плюс еще 1% к этому всему. Вот такая вот история. Ну, вот второй год, пишет наш Леонид, второй год уже как самозанятый, занимаюсь всяким позитивом. Если придете к Леониду, он обязательно вам отобьет чек через программу, соответственно, для самозанятых и выдаст вам соответствующий билет на посещение квест-фермы для фотографии с козликами и осликами и прочими животными, которые там у Леонида нашего имеются. Так, далее, друзья. Ольга, привет. Да, доброе утро. У Оли были салоны цветов. Так и пишет Оля. Салоны цветов были. Продала после этого, надоело. Но сейчас такие цены на цветы, друзья, что даже мне страшно в эти самые цветочные павильоны заходить, что мне кажется, что ну чего-то какой-то большой перебор. Мы, понятно, что мы привыкли все-таки к... Для нас вот эта инфляция на какие-то просто вещи, ну, цветы, мне кажется, выросли в разы, там, если сравнивать за последние там 2-3 года, ну, просто сейчас реально заходишь и думаешь, чем бы подарок заменить. Вот когда эти самые цветы, особенно там по случаю какого-нибудь праздника, когда вы любите повышать цены, я сейчас про Международный женский день говорю, да? Ну и правильно, что продали, хочется сказать. Но с другой стороны, друзья, я к тому, что бизнес должен расти и развиваться, мы можем и на эту тему поговорить. Как чувствовать себя малый бизнес, к вопросу, а? Для тех, кто уже давно работает, потому что мне тут кажется, что не все так в этом мире позитивно. А? По крайней мере, я вижу среди друзей и знакомых историю регресса малого бизнеса.
0: Ты на любимой волне.

0: меня. Наука и техника.
1: Так, друзья, сегодня начну рассказ про самые странные и безумные факты о нашем соседе. Я сейчас про планету, я про Марс говорю. Расскажу про гигантские вулканы, про фрагменты Всемирного торгового центра и все это на Марсе. Начну с любопытных фактов на этой неделе, на следующей продолжим. Начнем с того, что 3 человека пытались подать в суд на НАСА за вторжение на Марс. 4 июля 1997 года беспилотный космический аппарат НАСА успешно совершил посадку на Марсе. Миссия стала огромным шагом вперед в освоении планеты человечеством, однако 3 мужчин из Йемена заявили, что унаследовали Марс от своих древних предков и что НАСА незаконно вторглись в их владения. Мужчины подали иск в Генеральную прокуратуру, требуя, чтобы НАСА прекратило исследование Марса. Дело было быстро закрыто, и позже они пытались продавать участки марсианской земли по цене $2 за квадратный метр. Как и следовало ожидать, эта затея у них также не увенчалась успехом. Дальше, друзья, на Марсе пылевые вихри могут достигать 20 километров. На Земле у нас они редко превышают отметку в 300 метров. Они образуются, когда горячий воздух поднимается вверх и закручивает пыль в структуру, похожую на торнадо. При этом они не так сильны, как настоящие торнадо, хотя все же способны повредить небольшие постройки. На Марсе пылевые дьяволы эти самые могут достигать колоссальной высоты, растягиваясь на мили вглубь атмосферы. В 2012 году НАСА запечатлело вихрь высотой примерно в 19 300 метров. Ну, я так, для примера, самолет летает у нас на 10-11, да, тысяч метров. Я сейчас про пассажирские. Хотя это и звучит пугающе, марсианские пылевые дьяволы обычно менее мощные, говорят, чем земные. Их из-за разряженной атмосферы планеты даже при высоких скоростях, часто превышающих 97 км в час, ветра оказывается гораздо меньшее давление. Дальше, друзья, один

0: Мне заявив, что они заполонили короткие радиоволны, и его сообщение не смогло пробиться через атмосферу Земли. Робинсон не сдавался и повторил попытку в 1928 году. Он даже утверждал, что марсиане смеются над нашими учеными, потому что те до сих пор не могут побороть атмосферные помехи, мешающие связи. А я надеюсь, что марсианы слушают Сольмишоу, друзья мои.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается, друзья. Поиграем, как обычно, через несколько минут. Пока же читаю все ваши сообщения, которые вы пишете. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также через приложение можно написать Радио Соль ФМ через телеграм-канал Радио Соль ФМ. И еще раз привет огромный Кудымкару в эту минуту. Напоминаю, с понедельника мы там звучим на 101.5. Поэтому включайте громче, друзья. Кудымкар, мы вернулись. Марина Владимировна поздравляет коллегу рыженьких. Любовь с юбилеем. Вместе со всем коллективом пекарни. Дом хлеба, здоровья, благополучия, всех благ. Я присоединяюсь, чтобы все было отлично и хорошо. Юбилей, юбилей. Как там продолжение? Ну, не с утра пораньше, да? Мария, Маш, привет. Аханск, доброе утро. Маша надеется, что отпуск прошел на отлично. Да, я возвращаюсь снова в рабочие будни, друзья. Маш, да, отпуск прошел на отлично. И кто подписан на мой канал Макс, могли видеть просто такую фактически прямую историю о нашем путешествии по Ставропольскому краю, по Кабардино-Балкарии, по Карачаево-Черкесии, по Владикавказу. Это все за неделю. Ну, по Южной Осетии, по Северной Осетии, естественно. Заходите, подписывайтесь. Кстати, в канале Макс, я так понимаю, что если пролистать наверх, можно посмотреть всю эту тему и историю. Так, далее, друзья, заходите, пишите, как и чего. Сейчас давайте новости заграничные, и после этого поиграем.
0: Мод дня.
1: Про то, как на отдыхе, в отпуске надо держать уши востро, и не только уши. Честь надо беречь с молоду. Турист пригласил в номер отеля компанию веселых девушек, в Таиланде дело было, и остался без денег. На наши деньги 240 косарей вытрясли фактически. Тех самых еще трансгендеров. 5 трансгендеров. Я напомню, что трансгендеры — это международное общественное движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Так вот, на популярном тайском курортном городе в Паттайе произошло сие ограбление. 5 злоумышленников похитили у 67-летнего. Седина в бороду. Без, сами знаете, где, да, 67-летнего путешественника из Швеции на крупную достаточную сумму денег. Об этом сообщает издание Pattaya News. Инцидент, как установили полицейские, случился 15 мая. Активная фаза расследования и задержания растянулась на несколько дней. Подозреваемых удалось взять под стражу. Ну, по очереди брали, видимо, только 20 и 23, соответственно. По данным следствия, потерпевший, отдыхавший в Таиланде, познакомился на улице вот с двумя такими псевдо барышнями. В ходе общения турист пригласил новых знакомых к себе. Пойдемте в номера, к себе в номер, чтобы совместно провести время. По версии полиции, две женщины, которые попали в гостиничную комнату, не стали ограничиваться компанией из 3 человек и вызвали подруг. В результате чего в номере собралась, ну, уже, знаете ли, банда. Их стало там 5. Там между гостями и хозяином номера вспыхнул конфликт. Как часто бывает в подобных случаях, незначительная ссора быстро переросла в откровенное криминальное действие. После чего компания вытолкала дедушку в коридор и обыскала номер и похитила все его сбережения. В результате чего швед лишился 110 тысяч бат, но на наши деньги фактически 245 тысяч рублей, друзья. Затем, похитив деньги, злоумышленницы быстро покинули место преступления, сели на мотоцикл и умчались в неизвестном направлении, но нашли. В ходе оперативных разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать 4 из 5 подозреваемых. Все они уже предстали перед судом, где им будет предъявлено обвинение в краже. 5-й соучастник преступления в настоящий момент находится в федеральном розыске. Друзья мои, кто отправляется вообще, да куда бы вы, в Таиланд, вы там, во Вьетнам, на Кубу, там, в Эмираты, ну, в последние 2 сейчас уже не летают, да? Так вот, кто планирует, друзья, избегайте вот приглашения малознакомых людей в свои номера, иначе, знаете, ну и за ценностями своими следите, не надо провоцировать всевозможные такие вот конфликтные ситуации, да, вот.
0: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: игры.
1: Да. Так, заканчивается самая музыкальная композиция, друзья. Начинается следующая, которая принесет кому-то деньги. 200 рублей сегодня у нас с вами в розыгрыше. Да, прошли те доотпускные мои времена, когда здесь с помощью Андрея и Ильи, присоединившегося к процессу, мы разыгрывали по 2,5, по 3, по 4 даже тысячи рублей. Возвращаемся вновь к нулевой отметке. В розыгрыше 200 рублей. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ» во ВКонтакте и нигде более. И даже если вы находитесь в группе «Радио Соль ФМ», найдите, пожалуйста, группу, подпишитесь, то там есть несколько возможностей написать сообщение, в том числе под видеотрансляцией, в сообщениях непосредственно, но надо найти пост, он под видеотрансляцией, там стоят люди, у них в руках табличка с белым ватманом. Вот в этом самом месте, друзья, где написаны правила игры, мы и разыгрываем 200 рублей. Прямо сейчас звучит музыкальная композиция. Ваша задача вспомнить имя, которое пропущено в песне, точнее, имя, которое фигурирует в этой самой музыкальной композиции. Кому эта песня посвящена? И это имя написать. Первым, кто быстро вспомнит и первым, кто правильно напишет, тот и станет сегодня у нас с вами победителем. Друзья, если все готовы, еще раз играем в группе «Радио Соль ФМ» под постом с правилами, с картинкой. Внимание на экран!

0: ищешь?
1: Кого в толпе ищет глазами эта девушка? И даже не одна хочется спросить, да? Ради кого кусает губы? Как имя этого человека? Группа Радио Соль ФМ под постом с правилами. Пишем правильные ответы. Ну и неправильные тоже.

0: Ну что, друзья мои, давайте подводим итоги нашей сегодняшней игры в имена, да, и у нас есть победитель, и этот победитель Андрей, наш Андрей, который открывает накопительный сезон и забирает 200 рублей в свой конверт, и Андрей абсолютно четко и точно и первый, что важно, написал, что человека, которого ищут эти самые дамы из группы «Винтаж», да, это Рома, мужчина всей моей жизни. И правильный ответ был Рома, Андрей был первый, соответственно, все остальные абсолютно точно и четко тоже написали, как зовут этого молодого или не молодого. Может, 67-летний Роман, например, мы же не знаем, сколько реально в песне лет в этой самой исполнилось уже этому человеку. Соответственно, Андрей забирает 200 рублей в свой конверт. А у нас лайфхаки.
1: Лайфхак.
0: Точнее, факты. Я рассказываю про изобретения средневековья, которые изменили мир, друзья мои. Хорошие вещи. Сегодня уже рассказал, как были изобретены очки. Это был 13 век, 1284 год. Давайте поговорим про механические часы, которые у некоторых... Ну, вот у меня, в частности, но, правда, они уже больше в таком кварцевом формате работают от батарейки. Но вообще механические часы появились в Европе между 1280 и 1320 годом. Нет, конечно, это не первое устройство измерения времени. Древние греки, например, китайцы делали водяные модели раньше. Мы еще помним, что были солнечные часы, да? И песочные даже были. Но придуманы в Италии, скорее всего, тут не берусь утверждать, спусковой механизм с зубчатым колесом позволил создавать полностью механические часы, работающие без всякой жидкости за счет опускающегося на веревке груза. И сейчас вспоминаем бабушкины, прабабушкины кукушки. У некоторых моих сверстников они были в комнатах, да, там же тоже был груз. И надо было гири подтягивать. Так вот, наконец-то, друзья, стало возможным делать хронографы, которые не занимали целую комнату и не замерзали зимой. И это, друзья, обращает на себя внимание. Гильдии часовщиков в средневековье пользовались огромным уважением, и их участники клепали невероятно сложные, тонко сделанные механизмы. Зачастую часы, особенно большие, башенные, не только измеряли время, но и показывали движение небесных тел. Это было важно, потому что планеты предсказывали будущее, по крайней мере, по мнению средневековых докторов. Вот войдет в Юпитер в дом Скорпиона без приглашения, и чума случится. К такому надо быть готовым заранее.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 26 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до 25-27 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Алло?
8: Ты сегодня выходил из дома?
7: Что? Кто это?
8: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
7: Я не понимаю.
8: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн-Р-Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за напор. Работа такая.
9: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
11: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения – по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее. Вид клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года на федеральную платформу обратной связи госуслуг жители Пермского края направили 29 тысяч обращений. Около 28,5 тысяч обращений были рассмотрены специалистами и завершены. Сервис, действующий в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», позволяет обращаться в органы власти и решать вопросы в различных сферах. Самые частые поводы для обращений прикамцев касались вопросов медицины – более 8,5 тысяч, электронной записи на прием к врачу – 6,5 тысяч, содержание автомобильных дорог – 4 тысячи, а также благоустройство. 1500 обращений. В Пермском крае в декретном отпуске находится более 4300 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1200 человек. Об этом сообщает Соцфонд России по Пермскому краю. В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12300 рублей, а максимальный – 83 тысяч рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,6 миллиарда рублей. Завтра в Перми в МСК «Энергия» пройдут соревнования по боксу на Кубок Победы. В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «КАМА». В составах команд примут участие чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 2025 года Андрей Пегливанян, Сергей Колдинков и Евгений Коль. Ранее стартовый тур прошел в Оренбурге. В соревнованиях приняли участие сборные из 8 федеральных округов. Поединки состоялись в 5 весовых категориях. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. Прямо сейчас самый утренний и любимый хит. Я помню.

0: вторник, друзья, с Солями Шоу. Мне вернулась из отпуска. Пусть ваш день будет таким же мелодичным, веселым и полным сюрпризов. Еще раз всем желаю хорошего дня. Пусть день будет наполнен гармонией, чтобы все было хорошо. Начинаем наш новый отчет программы. И мы с таким прицелом на лето уже с вами сегодня общаемся и разговариваем.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Так, друзья, мы продолжаем программу. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в Соленой студии, Солями Шоу в эфире. Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю все комментарии, которые вы отправляете и пишете по теме, не по теме. Вот еще одно поздравление прилетело с окончанием начальной школы уже. Ну, сегодня понятно, что у нас последние звонки проходят в основном для 9-11 классов по России. Ну, вот здесь начальная школа у Дианы закончилась. Мама в эту самую минуту поздравляет свою дочь Диану с окончанием начальной школы. Да, я присоединяюсь по этой теме. Николай, забери меня. Николай, а вы чем слушали? Забери меня, я даже скажу минуту, на которой прозвучала эта самая музыкальная композиция до вас. Это было до рубрики «Наука и техника». Это было на 21-й минуте прошлого часа, да. Проморгали, что ли, Николай? И отдельно и Оксана для вас просила эту самую музыкальную композицию. Так что, ну уж извиняйте, на сегодня в программе эта песня уже звучала. То, что прослушали, я здесь как бы за это ответственность не несу. Так, еще раз всем большой привет, друзья мои. Заходите, пишите группу «Утреннего шоу» «Солями Шоу», канал в Макс Эдуард Кузнецов. Также через приложение общаемся. Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ. Еще раз Кудымкар приветствую, 101.5. Мы вновь с вами на FM. И теперь удобно нас слушать и в этом формате. Заходите, друзья, пишите. Тем более у нас рубрика «Анекдотер» начинается в этом часе.
1: Однажды в России.
0: Но в начале новости. В Татарстане, друзья, задержали отца и сына. Семейный подряд, которые выловили более 12 тысяч раков. Из Камы, что ли? Где там? Где раки зимуют в Татарстане, хочется спросить. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Полиция Татарстана пресекла незаконный вылов более 12 тысяч раков. Операция была проведена в рамках акции «Нерест». Нерест. Ну, раки тоже, видимо, уходят на нерест. Туда. За гору. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Ну, за гору, откуда свистят еще. Помните историю про свистящих раков на горе? Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Ночью в Нижнекамском водохранилище задержали 72-летнего мужчину. Слушайте, ну уж знаете, дедушка пошел раков ловить, а его 40-летнего сына. Они поймали раков с помощью моторной лодки и специальных приспособлений. Ну, сеть, видимо, как еще ты будешь грести раков, планируя продать улов. Все технические орудия лова изъяты, раки возвращены в водоем, экологический ущерб оценили. А здесь вот уже красивая сумма, более чем в 1 400 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Ну, вот сейчас раколовы, да, назову я их именно так, сидят под подпиской о невыезде, друзья. Вот что бывает, когда хочется раков с утра пораньше продать, я имею в виду. Далее, друзья мои, спрос на наличные деньги у россиян вырос в 5 раз, сообщается нам. Небывалый рекорд. Рекорд побили майские праздники. С 1 по 11 мая прирост наличных денег у россиян составил 210 миллиардов 500 миллионов рублей. Это максимальная величина за всю историю наблюдений. Я сейчас как про погоду вам говорю. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года в 5 раз больше сняли денег на майские. Как считает Центробанк, ну сейчас давайте официальную точку зрения. Моду на наличные вряд ли можно считать устойчивой тенденции, долго она не продержится. В структуре платежей россиян доля оплаты кэшем по-прежнему остается небольшой, 1% по количеству и 99% по объему. Даже сделав определенный запас на всякий пожарный случай, люди продолжают активно пользоваться безналичными инструментами. Это смотря где. Боже, вот я не знаю, как сказать Центробанку, что у нас наличка в ходу, потому что мы сейчас перестали с карты на карту переводить. Идешь ту же парикмахерскую, там по-простому тебя просят, а давайте наличкой рассчитаемся, да? Я думаю, что, знаете, вот мое мнение и мнение Центробанка, оно очень сильно отличается по этому поводу. С другой стороны, вот поехал я в Ставропольский край, там в Дагестан поехал, куда-нибудь в отпуск. Понятно, я везу с собой наличку, потому что за экскурсии, за обеды, за ночлег я плачу наличными деньгами. Ну, потому что вот там, в южных наших замечательных регионах, окей, ладно, прилетел я во Владикавказ, да расскажу историю, прилетели мы, да, это было вот недавно, а там интернет не работает, от слова совсем. Ну просто вот, 2 дня без интернета, Wi-Fi только по кафе, а в общем и целом, понятно, что наличка в ходу, будет и есть. Поэтому я не считаю это, в отличие от Центробанка, что эта тенденция долго не продержится. Продержится, посмотрим.
1: Живи со вкусом.

0: анекдотер.
1: Так, друзья мои, ну что, начинается рубрика «Анекдотер». Давайте заходите в группу утреннего шоу во ВКонтакте «Соль и Шоу», в группе «Радио Соль ФМ». Есть этот самый пост, соответственно, через приложение, можно через телеграм-канал, канал в Макс, и пишите ваши шуточки, шутехи, которые понравились, запомнились, заставили улыбнуться. Ну, у меня в качестве основного мемчика история про выпить в 9 утра закреплена. Вот можно зайти посмотреть, как выглядит. Очень-очень любопытная тема про 9 утра и 9 утра в аэропорту такая. В чем, что называется, разница? Так, ну, начнем, пожалуй, я со своих, которые мне понравились на этой неделе, шуточек. А ваши, пожалуйста, пишите, тоже с удовольствием почитаю. Сказал, где уже писать, и не один раз. Ну, начнем вот с этой. Разговор мамы с дочерью. Мам, мам, а почему плита такая грязная? Спрашивает дочка. Папа яичницу пожарил. На что дочь отвечает, без сковородки пожарил. То есть, видимо, плита вообще в ноль. Далее тема про выпускные. На встрече выпускников Катя так и не решилась признаться, что стала стриптизершей. И весь вечер просидела в торте. Ну и вот такая 18+ про промежуточный возраст. Промежуточный возраст – это когда еще готова к бурному сексу на подоконнике, но уже не знаешь, куда девать с него рассаду.
0: Хит за хитом. Только на

0: анекдоте.
1: Так, друзья, ну вот, читаю ваши теперь уже шутки. Заходите, пишите, группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте с Олей Мишоу. Канал «Макс» называется Эдуард Кузнецов. Через приложение, через телеграм-канал от Сереги Любопытной Нытвы. Привет, доброе утро. Засиделся мужик с друзьями допоздна. Спохватился, глядь на часы, мать честная, 3 ночи. Думает, как бы перед женой отмазаться. Звонит ей и говорит: «Не плати! Не пла... Маша, не плати выкуп! Не плати! Мне удалось бежать!»
0: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается, друзья мои. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения желаю. Давайте, кто у нас по московскому времени присоединился уже и активно слушает. Привет, поздравления, все с удовольствием читаю. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, мой личный канал, называется Эдуард Кузнецов. Подпишитесь обязательно туда, если наверх полистать, можно посмотреть любопытные истории о моем путешествии по Ставропольскому краю, по нашим курортным городам, там, где вода из-под земли всякая разная, вкусная, невкусная, но полезная, это важно, льется рекой по

0: интересным местам Северной Осетии, в том числе и были мы на месте, где предположительно находится место гибели Сергея Бодрова. То есть вот все вот эти подробности, друзья мои, они у нас есть. Так, Андрюха, привет, доброе утро, Кудымкарский район, привет большой. Нам включили частоту 101,5. Но, говорит, только местами ловят. Ну, я спрошу, как чего? Ну, мне кажется, что там должно всюду и везде хорошо ловить. Кудымкар 101,5, еще раз, частота Соль FM. Если Кудымкар слушает через FM, давайте присоединяйтесь, да. Ну и давайте, друзья, продолжается наша рубрика «Анекдотер». Выкладывайте шутки, которые вам понравились, запомнились, заставили улыбнуться. Тоже с удовольствием читаю. Пока забавные новости из-за границы.
1: Мод дня.
0: Так, ну вот, бывает такое, и такое тоже бывает. Тут врача отстранили от работы за интим с пациенткой. Понимаете, что? В Британии, друзья, какая срамота. С другой стороны, если по обоюдному согласию, в Великобритании разгорелся громкий скандал в медицинских кругах. Один из ведущих нейрохирургов Уэльса временно отстранен от работы за вот эту самую связь с собственной пациенткой, да еще и отправку ей откровенных фотографий, друзья. Как сообщает издание Daily Star, доктор Чирак Патель, практикующий в университетской больнице Уэльса, признал факт неподобающих отношений. В университетской. Вот оно что. По данным расследования, врач не только вступил в интимную связь с женщиной, которой сам же проводил операции на позвоночнике, но и после этого отправлял ей фотографии интимного характера. Кроме того, выяснилось, что нейрохирург еще выписывал своей пациентке сильнодействующие обезболивающие препараты, которые вызывают стойкую лекарственную зависимость. При этом доктор Патель не информировал о своих назначениях лечащего врача женщины и не вносил соответствующие данные в ее официальную медицинскую карту, а вот это уже является грубейшим нарушением протоколов. Комиссия, которая рассматривала дело, пришла к однозначному выводу, что пациентка находилась в уязвимом положении, а действия хирурга представляли прямую угрозу ее физической и психической безопасности. Ну и в решении трибунала подчеркивается, что доктор Патель поставил собственные интересы и репутацию выше благополучия доверившейся ему женщины. Сам нейрохирург в свое оправдание заявил, что отношения начались на фоне личных проблем. Ну, кризис в браке, все такое. Да, более того, он утверждает, что позже пациентка якобы начала шантажировать его, угрожая рассказать о связи его работодателям и в полицию. По словам врача, он продолжал контактировать с женщиной исключительно из страха потерять карьеру. И несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, коллеги выступили в защиту Пателя. На слушании прозвучали показания о том, что он является уникальным специалистом, единственным в Уэльсе, кто способен выполнять некоторые сложнейшие операции при невропатической боли. Но этот аргумент не смягчил решение суда, ну и трибунал постановил отстранить хирурга от практики на 8 месяцев, заявив, что подобная мера необходима для защиты будущих пациентов и сохранения доверия к медицинской профессии в целом. Вот такая история. Ну, слушайте, ну, действительно, я тут не знаю, с какой стороны. Мы же не знаем, уважаемые товарищи присяжные заседатели, чью сторону. Мы же обе стороны дела не выслушали, так только вкратце с одной стороны, с другой зашли. Поэтому мне кажется, что 8 месяцев отстранения от практики вполне себе адекватная мера.

0: Day to day.
1: Так, друзья, ну давайте поглядим на сегодняшние праздничные даты и события. Помимо всего прочего, ну сегодня у нас, еще раз подчеркиваю, последний звонок. Всех ребят поздравляю. Я так понимаю, что в Пермском крае уже последние звонки скоро начнутся. Кто-то в 10, кто-то в 11, по-разному запланировано, да. У кого-то уже идет. Соответственно, передавайте приветы всем девчонкам и мальчишкам от нашей соленой волны и поздравляйте с сегодняшним праздником. Экзамены кончатся скоро, последний звонок прозвенит. Как-то нелогично, да, потому что экзамены после последнего звонка всегда были. Всегда были. Песни Алсу. День хождения босиком, друзья. У нас сегодня с вами тоже такой очень любопытный праздник, когда босые пятки бежали без оглядки до околицы и в поле, шлепали повсюду в волю. Вот. Но босиком иной раз приятно пройтись там по траве, главное, чтобы никаких... Или по песку. Это вообще шедевр какой-то. Или по камням. Главное, чтобы никаких стекол не было, и ты просто получаешь от этого удовольствие. День российского предпринимательства, друзья, отмечается сегодня. Мы сегодня на эту тему с вами общались и разговаривали в первом, даже во втором часе программы. Но у нас у российского бизнеса такой сложный, тернистый путь, и он продолжает до сих пор формироваться. И времена, вот как я не вспомню, все непростые. Но мы живем с вами в непростые времена каждый раз. Раньше была плановая экономика, и не было никакого самостоятельного ведения бизнеса, а те, кто пытался вести свое дело в Советском Союзе, тех за решетку сажали за незаконную деятельность, которая подрывала экономику страны, потому что надо было на страну работать, а не на себя. Вот я так понимаю, что все эти вещи с хозрасчетами связаны, они уже во второй половине 80-х появились при перестройке. Ну, а сам праздник, он молодой, с 2007 года отмечается. День снежного барса на Алтае. Сегодня всемирный день Дракулы и день бабушки в Удмуртии, друзья мои. Так что, если вы из Удмуртии, то поздравляйте. Поздравляйте своих.
0: Как семья, мы большая.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Ты не в курсе.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, давайте будем подводить итоги уже нашей сегодняшней программы. Сейчас лайфхаки, но в рубрике «Лайфхаки» я рассказываю про изобретения средневековья на этой неделе, которые изменили мир. Сегодня про часы мы с вами, про очки уже поговорили, про часы механические. Давайте про контрфорсы поговорим. Это такие очень хитрые подпорки, которые позволяют распределить весь вес стен больших зданий и сделать их более устойчивыми. Конструкцию сию изобрели еще в 12 веке, и именно они сделали, возможно, так называемый готический архитектурный стиль. Ну, знаете, все эти огромные храмы со статуями и башнями вроде собора Парижской Богоматери. Построить их без контрфорса было бы просто нереально. Здания развалились бы под собственным весом, ну, вот сопроматы, все дела. До этого действительно здоровые памятники архитектуры приходилось строить по принципу египетских пирамид, чтобы основание было широкое, а верхушка маленькая. Контрфорсы же позволили превратить их из серых, унылых нагромождений камня в величественное произведение искусства. Поэтому вот вам еще одно любопытнейшее изобретение.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, еще один привет из Кудымкара. Анастасия, наконец, доброе утро. Сегодня пишет, проспала. Привет огромный отправляет сейчас в эту минуту всем. Спасибо, Настя, огромное за ваши приветы. Кудымкара, еще раз напоминаю, что с сегодняшнего, не с сегодняшнего, с понедельника. С сегодняшнего дня Солями шоу вышло на FM, а с понедельника, соответственно, у вас на FM на 101.5 играет радиостанция, которая бодрит, которая охлаждает в знойное лето и согревает, когда на улице мороз. Ну, а я, в общем, на этом прощаюсь с вами до среды. Желаю вам отличного дня. Такой новый стартап Солями Шоу. Желаю еще раз всем доброго утра. Давайте дальше оставаться в формате вдохновляющей и мелодичной музыки на нашей соленой волне. Все, в соленой студии был Эдуард Кузнецов. Мой канал ВМАКС, одноименный, так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходите, подписывайтесь. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. И, друзья мои, там можно общаться, и там, в общем и целом, в канале Макс я в видеоформате какие-то вещи публикую тоже, и даже и не только во время программы. Все, до встречи завтра, как обычно, в 5 утра по Москве, всем по Уралу. Ваша любимая программа Солями Шоу. Пока.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 26 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до 25-27 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стилем. Дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков! Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис! А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей! Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте! Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Миграционная служба ГУМВД России по Пермскому краю проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Все нарушители подвергаются мерам административного воздействия, включая депортацию и запрет на въезд. Всего с начала 2026 года решение об административном выдворении за пределы России принято в отношении 218 иностранных граждан. Еще 361 иностранцу закрыт въезд на территорию нашей страны. В Пермском крае в апреле этого года доля продаж за наличные составила 30%. Чаще всего за наличные в Прикамье приобретали автотовары, товары для строительства и ремонта, мебель и фурнитуру, бытовую технику. Также наличными расплачивались за гостиничные, медицинские и развлекательные услуги. По состоянию на 1 апреля объем наличных в России достиг рекордных 19,5 триллиона рублей. В Банке России это связывают с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с перебоями с интернетом. По прогнозам синоптиков, на этой неделе нас ждет резкое похолодание. Во второй половине недели жара отступит. В четверг и пятницу температура днем составит всего от плюс 13 до плюс 20. Пройдут дожди. По предварительным прогнозам, в выходные в Прикамье может выйти новый циклон, который принесет очередную волну осадков. При этом существенного потепления не ожидается. Днем будет около плюс 16, плюс 21. В 15-м туре футбольной второй лиги А в дивизионе «Серебро» «Амкар» на выезде сыграл с «Тюменью». Матч прошел без забитых мячей. «Амкар» остался на 4-м месте, которое дает право на повышение в классе. До финиша турнира командам осталось провести по 3 игры. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Как бы ни складывался день, старайтесь сохранять самообладание и принимать взвешенные решения. Вокруг могут царить суета и неразбериха, но вам это не помешает осуществить все, что было задумано раньше. Важно принимать решения самостоятельно, не идти на поводу у людей, которые попытаются навязать вам свою волю. Возможны мелкие недоразумения, но со временем влияние позитивных тенденций усилится. Вы почувствуете, что справляться с любыми делами становится все проще. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Уже в библейские времена кораблестроение было очень развито, что подтверждается многими документами и письменами тех лет, в частности Библией. В этой книге не раз указывается на то, как многие герои повествования отправлялись в другие земли на кораблях. Морской транспорт был и остается одним из наиболее приоритетных.

0: Ни железные дороги, ни авиация, ни даже самые перспективные современные проекты альтернативного транспорта не способны пошатнуть господство кораблей на рынке грузовых перевозок. С вами Лилия Алексеева. Про корабли расскажу сегодня.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 26 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до 25-27 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшись из зоны боевых действий, участник СВО сможет заключить новый. По итогам прошлого года Пермский край занял 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа по незаконному обороту табака. Доля такой продукции составила 8,5%. В лидерах оказались Саратовская область более 21% и Пензенская область около 18%. Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за прошлый год составили 90 миллиардов рублей. Основные нарушения, которые выявляли проверяющие. 27% продукции не имело маркировки «Data Matrix». 38% кодов в системе «Честный знак» содержали нарушения. 67% никотин содержащей продукции реализовывалось по ценам ниже минимально установленной. В Прикамье в этом году массово вводится ограничение на пользование сотовыми телефонами в детских лагерях. Об этом сообщили в Координационном совете содействия детскому отдыху. В настоящее время в лагерях края действует частичный запрет на телефоны. Как правило, аппараты хранятся у взрослых, а в определенные часы их выдают, чтобы дети могли звонить родным. По словам специалистов, постоянные контакты с родителями мешают адаптации к жизни в лагере, а также нередки случаи, когда дети теряют свои гаджеты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про корабли рассказываю сегодня. Долгое время для определения скорости кораблей использовали секторный лак – треугольную доску с привязанной к ней веревкой, на которой через одинаковое расстояние были завязаны узелки. Доску выбрасывали за борт, засекали время и считали, насколько узелков размотается увлекаемая лагом веревка, пока судно движется вперед. Если расстояние между узелками кратно морской миле, то можно сразу определить скорость в милях в час. Эта единица измерения и получила название узел. Современные приборы измерения скорости кораблей более совершенные работают на других принципах, однако указывают ее по-прежнему в узлах.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

В ритме города. В ритме края. Хит за хитом. Только на

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про корабли рассказываю сегодня. О «Титанике» до сих пор рассказывают легенды. Например, в 1898 году писатель Морган Робертсон сочинил роман об огромном трансатлантическом лайнере и его самодовольных пассажирах. В повествовании совпадает очень много, например, название судна «Титан» и столкновение с айсбергом холодной апрельской ночью. Другая легенда гласит, что раз в 6 лет радисты ловят в эфире сигнал «Призрак СОС» с «Титаника». Впервые об этом заявили в 1972 году. Радист покопался в архивах и нашел заметки своих коллег о том, что и они получали странные радиограммы якобы с «Титаника».
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Сол-ФМ».
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяет развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелено на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге — это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Вторник, 26 мая. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до 25-27 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как остеоартроз нижних конечностей, гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомним, в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов, определяющие из них питание и малоподвижный образ жизни. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красновишерске. Ранее жители пожаловались в Следственный комитет на аварийное состояние дома. Здание 1931 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, кровля протекает, печное отопление неисправно, а стены в зимнее время промерзают. В 2021 году дом признали аварийным, однако срок расселения перенесли на 2031. По данному факту Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело. В Пермском крае количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрутов, весной этого года увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировалось более 3600 человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про корабли рассказываю сегодня. Финикийцы – известные покорители моря, которые были мастерами делать отличные суда. Этот народ построил лучшие в древнем мире лодки, благодаря которым колонизировал почти все побережье Средиземного моря. Даже в средние века про их суда вспоминали с большим интересом и уважением. Здесь были созданы торговые, военные и боевые суда. При этом их существовало много разновидностей, отличавшихся по своим характеристикам и возможностям. Финикийцы пристраивали к ним таран – места для воинов и гребцов, прочные паруса и другие важные элементы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про корабли рассказываю сегодня. Существует версия, что пираты и другие моряки надевали повязку на глаз из чисто практических соображений. Дело в том, что в трюме корабля темно, и при спуске с палубы глазам человека требуется несколько минут для адаптации. А если моряк носил повязку, он мог снять ее в трюме и сразу хорошо видеть одним глазом. Это сильно повышало эффективность его работы в опасные моменты, особенно в сражениях. Хотя подтверждающих ее исторических сведений не существует, версия выглядит правдоподобной.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соль.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про корабли рассказываю сегодня. В древнегреческих мифах похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны. А красота Елены часто упоминается как сила, способная сдвинуть с места 1000 кораблей. Исходя из этого, математики предложили шуточную единицу измерения под названием «мили Елен», которая определяется как количество женской красоты, достаточное для того, чтобы запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 мили-еленам, так как именно столько греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту Илиады Гомера.
0: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года на федеральную платформу обратной связи госуслуг жители Пермского края направили 29 тысяч обращений. Около 28,5 тысячи обращений были рассмотрены специалистами и завершены. Сервис, действующий в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», позволяет обращаться в органы власти и решать вопросы в различных сферах. Самые частые поводы для обращений прикамцев касались вопросов медицины. Более 8,5 тысяч. Электронной записи на прием к врачу – 6,5 тысяч. Содержание автомобильных дорог – 4 тысячи, а также благоустройство. 1500 обращений. В Пермском крае в декретном отпуске находятся более 4300 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1200 человек. Об этом сообщает Соцфонд России по Пермскому краю. В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12 300 рублей, а максимальный – 83 тысяч рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,6 миллиарда рублей. Завтра в Перми в МСК «Энергия» пройдут соревнования по боксу на Кубок Победы. В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «КАМА». В составах команд примут участие чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 2025 года Андрей Пегливанян, Сергей Колдинков и Евгений Коль. Ранее стартовый тур прошел в Оренбурге. В соревнованиях приняли участие сборные из 8 федеральных округов. Поединки состоялись в 5 весовых категориях. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева. Про корабли рассказываю сегодня. Шлюп «Восток» спустили на воду в марте 1818 года на верфи Санкт-Петербурга. Летом 1819 года шлюп «Мирный» под командованием Михаила Лазарева и «Восток» под управлением Беллинсгаузена направились в Антарктиду для поисков Южного материка. Их миссия увенчалась успехом. Антарктиду они открыли. Позже на шестом континенте открыли полярные научные станции, среди которых есть и «Восток», и «Мирный», названные в честь кораблей-первооткрывателей.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про корабли рассказываю сегодня. Рим и Византия – могучие державы, которые славились своими шикарными суднами. Основным новшеством этого времени были так называемые римские галеры и византийские драмоны. В их конструкции использовались металл, медные элементы, не подверженные коррозии. Корабли имели несколько этажей и целую армию гребцов, которым приходилось орудовать огромными веслами в сотни килограммов. Их построение проводилось не интуитивно, а с использованием многих наук и конкретных прикладных знаний.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли позвонить на Землю с орбиты? Обычный смартфон в условиях космоса, конечно же, перестает работать как устройство связи. Он не способен уловить сигнал с наземных вышек, расположенных на сотни километров ниже. Для общения с близкими астронавты на МКС используют IP-телефонию, благодаря чему голос преобразуется в цифровые пакеты, которые передаются через спутниковую сеть. Сигнал сначала направляется на геостанционные спутники-ретрансляторы, затем поступает на наземные пункты приема, а уже оттуда через проводные линии связи попадают в общегородскую телефонную сеть. На борту МКС установлено специальное программное обеспечение, позволяющее набирать любой номер на Земле. Качество связи вполне приемлемое, хотя задержка в 1-2 секунды придает разговору особый ритм, напоминающий перекличку. Интересно, что позвонить с Земли прямо на МКС невозможно по соображениям безопасности, поэтому родным остается только лишь ждать, пока на экране телефона появится знакомое сообщение о входящем космическом звонке.
0: Территория фактов. Радио «Соляной».

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей. Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Миграционная служба ГУМВД России по Пермскому краю проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Все нарушители подвергаются мерам административного воздействия, включая депортацию и запрет на въезд. Всего с начала 2026 года решение об административном выдворении за пределы России принято в отношении 218 иностранных граждан. Еще 361 иностранцу закрыт въезд на территорию нашей страны. В Пермском крае в апреле этого года доля продаж за наличные составила 30%. Чаще всего за наличные в Прикамье приобретали автотовары, товары для строительства и ремонта, мебель и фурнитуру, бытовую технику. Также наличными расплачивались за гостиничные, медицинские и развлекательные услуги. По состоянию на 1 апреля объем наличных в России достиг рекордных 19,5 триллиона рублей. В Банке России это связывают с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с перебоями с интернетом. По прогнозам синоптиков, на этой неделе нас ждет резкое похолодание. Во второй половине недели жара отступит. В четверг и пятницу температура днем составит всего от плюс 13 до плюс 20. Пройдут дожди. По предварительным прогнозам, в выходные в Прикамье может выйти новый циклон, который принесет очередную волну осадков. При этом существенного потепления не ожидается. Днем будет около плюс 16, плюс 21. В 15-м туре футбольной второй лиги А в дивизионе «Серебро» «Амкар» на выезде сыграл с «Тюменью». Матч прошел без забитых мячей. «Амкар» остался на 4-м месте, которое дает право на повышение в классе. До финиша турнира командам осталось провести по 3 игры. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Вид не города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про корабли рассказываю сегодня. Ледокол «Ямал» отличается от своих собратьев по атомному флоту акульей улыбкой, нарисованной на носу. Она появилась, когда в 1994 году ледокол в рамках одной из международных гуманитарных программ возил детей к Северному полюсу. Так судно выглядело веселее. Планировалось, что после этой поездки улыбка будет закрашена. Но в итоге от этого решения отказались, и акулья пасть стала фирменной, отличительной чертой судна.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Василия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про корабли. На Руси в силу отсутствия доступа к большой воде развивался в основном речной транспорт – лодки и байдарки, чайки. Но появление грозной Российской империи поставило другие задачи. История российского флота начинается в 18 веке и включает в себя много достойных судов. Правда, в это время на море все еще господствовала Англия. Из новых технологий в это время можно отметить более тщательную подготовку дерева, изменение конструкции рулевого колеса, внедрение штурвала, установка еще большего количества пушек.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про корабли. В начале 19 века в России задумали снарядить первую кругосветную экспедицию. Парусные шлюпы «Леандр» и «Темза» закупили в Великобритании. Лично государь-император выбрал новые имена кораблей. «Темзу» логично назвали «Невой». «Леандр» обрел имя «Надежда». 7 августа 1803 года трехмачтовые шлюпы вышли из гавани Кронштадта. На маршруте корабли поджидали шторма и экстренный ремонт. И праздник пересечения экватора, ставший в будущем традицией. И, разумеется, географические открытия.
0: Хит за хитом. Только на

0: Реклама на Соль-ФМ. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 342 278 0707.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101-2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Сатурн Р Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р Авто».
10: «Восток Моторс» дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификат Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшийся из зоны боевых действий участник СВО сможет заключить новый. По итогам прошлого года Пермский край занял 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа по незаконному обороту табака. Доля такой продукции составила 8,5%. В лидерах оказались Саратовская область более 21% и Пензенская область около 18%. Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за прошлый год составили 90 миллиардов рублей. Основные нарушения, которые выявляли проверяющие. 27% продукции не имело маркировки «Data Matrix». 38% кодов в системе «Честный знак» содержали нарушения. 67% никотинсодержащей продукции реализовывалось по ценам ниже минимально установленной. В Прикамье в этом году массово вводятся ограничения на пользование сотовыми телефонами в детских лагерях. Об этом сообщили в Координационном совете содействия детскому отдыху. В настоящее время в лагерях края действует частичный запрет на телефоны. Как правило, аппараты хранятся у взрослых, а в определенные часы их выдают, чтобы дети могли звонить родным. По словам специалистов, постоянные контакты с родителями мешают адаптации к жизни в лагере, а также нередки случаи, когда дети теряют свои гаджеты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про корабли. Пока проектировался и строился ледокол «Ленин», разработали 76 новых механизмов, испытали более 150 новых образцов оборудования. На постройку уникального ледокола работали более 500 научно-исследовательских институтов, КБ и предприятий по всему Советскому Союзу. В результате этих усилий появилось судно с неповторимыми характеристиками. «Ленин» мог преодолевать лед толщиной до 170 сантиметров. За три десятка лет работы в Арктике ледокол прошел расстояние, равное 16 экваторам.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про корабли рассказываю сегодня. Каравеллы из 13 века называли высокобортное морское парусное судно. Их мореходные качества были куда выше, чем у других судов того времени. Они были легче, маневренней, а скорость их хода достигала 15 узлов. Каравеллы отлично лавировали, поворачивались к ветру то одним, то другим боком. И потому на них удобно было исследовать иные, еще неизведанные берега. Каравеллы Колумба можно увидеть в коллекции нумизматов. Они изображены на купюре в один эквадорский сукре 1920 года.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

0: Новости спорта.
1: О главных спортивных событиях расскажу вам я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Стала известна дата и время матча сборных России и Египта. Игра «Бэтбум» пройдет в четверг, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Напомню, что в 2026 году сборная России по футболу уже провела два товарищеских матча. 27 марта в Калининграде наша национальная команда обыграла Никарагуа, а 31 в Санкт-Петербурге сыграла в ничью с Мали. Нападающий Артем Дзюба поблагодарил «Акрон», с которым завершил сотрудничество. В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинской команды, за которую играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го. «Акрон, спасибо за все, идем дальше», — написал Дзюба в своем телеграм-канале. Также форвард опубликовал видео с нарезкой своих голов за тольяттинцев. Позже Дзюба сообщил, что продолжит карьеру и будет выступать в России. Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Екатеринбург на поединок против немецкого боксера Михаэля Айферта. А вот мы и в Екатеринбурге прибыли с командой. Сейчас нас ждет тяжелая неделя. Я ответственно чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать, сказал Бивол. Бой Бивол Айфер состоится 30 мая и станет главным событием вечера бокса от русской медной компании. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF. Российская лучница Нурениса Махмудова стала чемпионкой Европы. На турнире в Анталии 25-летняя спортсменка победила испанку Элью Канале со счетом 6-4 в финале соревнований по стрельбе из классического лука. Медаль Махмудовой стала единственной для россиян на чемпионате. На турнире в Турции выступали 12 россиян в нейтральном статусе. Испанец Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Спартак», стал лучшим тренером сезона 2025-26 в Фонбет-Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В голосовании болельщиков 52-летний специалист набрал 57% и опередил главного тренера Краснодара Мурада Мусаева. Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Под его руководством московская команда вышла в суперфинал Кубка России, где обыграла Краснодар со счетом 1-1, 4-3 по пенальти. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Это радио Соляной столицы.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Легенда о летучем голландце рассказывает о том, что судно попало в бурю, пытаясь обогнуть мыс Доброй Надежды. Его капитан заключил сделку с дьяволом, в результате чего был осужден вечно бороздить моря до судного дня, став самым известным призраком. Поговаривали о страшных преступлениях, совершенных на борту, и даже существует легенда об эпидемии, поразившей экипаж, который был обречен на вечное плавание, без надежды когда-либо сойти на сушу. Также существует версия, что капитаном летучего голландца на самом деле был голландец Бернард Фок, известный благодаря скорости, которой достигали его корабли, что было приписано сделке с дьяволом. Самые интересные факты про корабли рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
7: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
8: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль.ФМ.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как остеоартроз нижних конечностей, гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомним, в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов. Определяющие из них – питание и малоподвижный образ жизни. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красновишерске. Ранее жители пожаловались в Следственный комитет на аварийное состояние дома. Здание 1931 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, кровля протекает, печное отопление неисправно, а стены в зимнее время промерзают. В 2021 году дом признали аварийным, однако срок расселения перенесли на 2031. По данному факту Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело. В Пермском крае количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрутов, весной этого года увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировалось более 3600 человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного дня и прекрасного настроения желаю вам я, Александр Соловьев. В эфире программа по музыкальным заявкам «Соленый алло». Я обязательно озвучу каждое доброе слово от слушателей радио Соль-ФМ. Пиши. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или же нам на наш телеграм-канал радио Соль-ФМ. Тоже подписывайся, зови друзей и просто делай сегодняшний день намного ярче, чем минуту назад.
0: «Соленый алло».

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».

Вот они, первые приветы и поздравления уже звучат в эфире радио СЛФМ. О, великая Татьяна Агеева! Так начинается первое сообщение. Повелительница правды и хранительница списка тех, кто мне должен. С днем рождения! Желаем тебе, чтобы память на обиды была как у рыбки, короткая, а на добрые дела вечная, чтобы твоя честность всегда попадала в цель, но не ранила тех, кого ты ценишь. Чтобы все, кто не оценил твою искренность, сами пришли извиняться с конфетами. Чтобы доброта твоя приносила тебе столько же радости, сколько нам твои честные комментарии. Пусть этот год будет настолько крутым, что даже твой внутренний критик скажет: «Ну ладно, тут все идеально». Твои любимые коллеги подписались. И, конечно же, следующее сообщение. Сообщение прилетело от Насти Никитиной. Привет, любимое радио СЛФМ. Пожалуйста, отправьте, пожалуйста, привет лучшей подружке Вике Ваньковой из Юсьвы. Ну и следующее пожелание ей отправляет: пусть заканчивает училище на отлично, чего и мы ей пожелаем.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем озвучивать ваш привет и поздравления, признание в любви и все вот это вот самое доброе, теплое и вкусное. В эфире радио Салифам. Марина Косякова пишет нам, отправляет она большой привет Николаю из Кунгура. Включи, пожалуйста, песню «Забери меня» от проекта «Раса». В ближайшее время, конечно же, поставим и послушаем. Оксана Брашкина пишет нам, поздравляю с днем рождения Александра Алексеевича Механошина. Желаем крепкого здоровья, стальных нервов и надежных людей рядом. Пусть каждая вершина покоряется легко. Помни, ты лучший. Спасибо за твою силу и мужскую мудрость. Мы в тебя верим. С днем рождения. Наш самый любимый и родной. Поздравляем Алексеевича, Александра Алексеевича, с днем рождения.
0: Соленый Алло.

Еще одна музыкальная заявка только что прозвучала в эфире радио СЛФМ. Продолжаем общаться, продолжаем делать этот день немножко ярче и теплее. Дарья Рязанова пишет нам: Татьяну Агиеву с днем рождения поздравляет она. Дорогая моя подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, счастьем и успехом. Пусть все мечты сбываются. Будь всегда счастлива и улыбайся. Твоя любимая Дашка подписалась. Поставьте для нее Holy Flame. Тону в ближайшее время тоже прозвучит. Ольга Чернышова пишет нам: поздравляю выпускников 9 А класса школы номер 3 города Гремячинск с последним звонком. Удачи вам, наши родные, успешной сдачи экзаменов, а также поздравления родителям. Сил вам и терпения, и хорошо сегодня отпраздновать. Людмила, еще и Людмила тоже подписалась из Гремячинска. Вам огромный привет, ну и, конечно же, выпускников поздравляем с окончанием школы.

0: вещи, какие вещи. Читаю ваш привет, поздравления, признание в любви. Вот это вот все доброе и вкусное. Все это добавляй в эфир радио Салифэм. Я думаю, что у тебя сейчас есть такая возможность взять телефон, написать нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/salifem. И, конечно же, всем будет счастье. Поздравить с днем рождения, заказать любимый хит, отправить привет, признаться в любви. Все это озвучиваем здесь на радио Салифэм. Итак, оставить сообщение я уже напомнил, куда. Помимо этого у нас есть телеграм-канал радио Салифэм. Если что, подключайся туда, пиши туда, тоже все вижу. Есть у нас сообщение от Сергея Чагина. Хочу сказать следующее. Вот еду я, значит, в отпуск, в Чердынь. Включите песню про лето. В ближайшее время прозвучит, например, такой трек, как «На пороге лета». Да, очень скоро прозвучит. Но есть у нас еще одна музыкальная заявка, которая тоже в ближайшее время должна прозвучать. И поздравление. Татьяна Меньшикова оставила нам сообщение. Дорогая, любимая наша доченька Даночка, вот и настал этот особенный день. Ты выпускница. Еще совсем недавно мы держали тебя за руку, ведя в первый класс, а сегодня ты стоишь на пороге совершенно новой взрослой жизни. Смотрим на тебя и переполняемся чувством огромной гордости. Поздравляем с окончанием 9Г класс школы дизайна «Точка» города Перми с последним звонком. И легкой сдачи впереди экзаменов. С бесконечной любовью, твои мама и папа. Поставьте, пожалуйста, «Хану» от Зари. До Зари в ближайшее время прозвучит.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь «Соль-ФМ» звучит и на «Яндекс.Радио». Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске «Соль-ФМ». Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении «Яндекс.Радио». Соленый

0: Есть у нас еще несколько приветов и поздравлений от слушателей радио СЛФМ. Что же у нас есть на эту минуту? Роза Пестрикова пишет нам, поздравляет она с последним звонком учеников третьей школы города Гремячинска, Чернышову Валерию, Конышева Дмитрия и Никиту Серазиддинова. В добрый путь, детки! В добрый путь, детки! Поздравляем вас с окончанием школы. Хорошего пути, хочется еще пожелать и дополнить данное сообщение. Екатерина Чубарова пишет нам, она поздравляет куму Лейлу и лучшую подругу с днем рождения от Екатерины из Кирова, Калужской области. Поздравляем Лейлу с днем рождения, тепла, счастья, радости, всего самого доброго, светлого, вкусного и беззаботного. С днем рождения еще раз поздравляем. Также у нас есть еще и сообщение, отгадайте одного, от кого, с одного раза. Конечно же, от Сергея Ильина. Подмосковный привет и на связи тоже отправляет. Отдельный привет в поселок Вильва Елене Тимгановой. Включи песню, пожалуйста, Орлова. Аэропорт, и прямо сейчас и прозвучит.
1: Соленый алё.

0: Соленый алё.
1: Соленый алё.
0: В эфире радио Салифэм прямо сейчас звучит. И, кстати, ребят, не забывайте, что ваши приветы и поздравления могут звучать буквально еще 5 минут, поэтому успевайте, делайте самые добрые послания. Посыл должен быть очень-очень вкусным, добрым и позитивным. Поэтому делай вещи и, конечно же, делай этот вторник. Каким образом? Ну, не знаю, попробуй, например, развеселить очень хорошо или кого-нибудь
2: напугать.
0: Тогда будет вполне возможно, что-то будет прикольное. Максим Пирогов пишет нам. Соль ФМ, привет. Отправляю привет Толяну Рыбину от Макса. Пожалуйста, не ругайся. Больше не ругайся. Не надо ругаться. Мне страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но ты же ругаешься. Вообще, на самом деле, хочется пожелать просто не хмуриться, потому что, когда хмуришься, голова начинает болеть. Вот заметил за этим тоже. Большой привет Толяну Рыбину отправляем от Макса и от нас тоже. Екатерина Чубарова пишет нам. Да, я, по-моему, читал это сообщение буквально минут 5 или 6 назад. Она поздравляет крестную Лейлу с днем рождения от Полины из Кирово-Калужской области. Также дополняет: мы ее очень-очень любим.
1: Соленый алё.

0: Итак, программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Уже несколько секунд остается для того, чтобы я озвучил ваши приветы и поздравления. Я нажимаю кнопку обновления страницы, чтобы не пропустить ни одного уведомления. А то вы сами знаете, как ВКонтакте хорошо работает иногда. Елена Журавлева пишет нам, отправляет она большой привет всем. Также дополняет свое сообщение следующим рассказом. Максим Чудинов, пойдем гулять. Погода, кстати, хорошая, почему бы и не прогуляться. Наверное, тоже, наверное, сам себе посоветую и пойду прогуляюсь, потому что ходить — это нужное движение жизни. Ну а тем временем хочется пожелать каждому нашему радиослушателю хорошего дня и отличного настроения. Услышимся завтра в 16:00 по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракты». Как-то не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С начала этого года на федеральную платформу обратной связи госуслуг жители Пермского края направили 29 тысяч обращений. Около 28,5 тысячи обращений были рассмотрены специалистами и завершены. Сервис, действующий в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», позволяет обращаться в органы власти и решать вопросы в различных сферах. Самые частые поводы для обращений прикамцев касались вопросов медицины – более 8,5 тысяч, электронной записи на прием к врачу – 6,5 тысяч, содержание автомобильных дорог – 4 тысячи, а также благоустройство. 1500 обращений. В Пермском крае в декретном отпуске находится более 4300 отцов. По сравнению с 2024 годом количество таких пап увеличилось на 1200 человек. Об этом сообщает Соцфонд России по Пермскому краю. В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком достиг 12 300 рублей, а максимальный 83 000 рублей. В этом году на выплату пособий будет потрачено 1,6 миллиарда рублей. Завтра в Перми в МСК «Энергия» пройдут соревнования по боксу на Кубок Победы. В полуфинале на ринг выйдут команды «Кубань», «Урал», «Ленинград» и сборная Приволжского федерального округа «КАМА». В составах команд примут участие чемпион мира 2025 года Давид Суров, чемпион Европы 2024 года Эдуард Савин, а также призеры чемпионата мира 2025 года Андрей Пегливанян, Сергей Колдинков и Евгений Коль. Ранее стартовый тур прошел в Оренбурге. В соревнованиях приняли участие сборные из 8 федеральных округов. Поединки состоялись в 5 весовых категориях. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: настроение.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части утром до 18 градусов, днем до 26. В северной части утром до 17 градусов, днем до 29.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
6: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Миграционная служба ГУМВД России по Пермскому краю проводит мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Все нарушители подвергаются мерам административного воздействия, включая депортацию и запрет на въезд. Всего с начала 2026 года решение об административном выдворении за пределы России принято в отношении 218 иностранных граждан. Еще 361 иностранцу закрыт въезд на территорию нашей страны. В Пермском крае в апреле этого года доля продаж за наличные составила 30%. Чаще всего за наличные в Прикамье приобретали автотовары, товары для строительства и ремонта, мебель и фурнитуру, бытовую технику. Также наличными расплачивались за гостиничные, медицинские и развлекательные услуги. По состоянию на 1 апреля объем наличных в России достиг рекордных 19,5 триллиона рублей. В Банке России это связывают с адаптацией населения к налоговым изменениям, а также с перебоями с интернетом. По прогнозам синоптиков, на этой неделе нас ждет резкое похолодание. Во второй половине недели жара отступит. В четверг и пятницу температура днем составит всего от плюс 13 до плюс 20. Пройдут дожди. По предварительным прогнозам, в выходные в Прикамье может выйти новый циклон, который принесет очередную волну осадков. При этом существенного потепления не ожидается. Днем будет около плюс 16, плюс 21. В 15-м туре футбольной второй лиги А в дивизионе «Серебро» «Амкар» на выезде сыграл с «Тюменью». Матч прошел без забитых мячей. «Амкар» остался на 4-м месте, которое дает право на повышение в классе. До финиша турнира командам осталось провести по 3 игры. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. Из Соликамска с любовью.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Безопасность превыше всего. Это выражение знакомо и понятно, наверное, всем. Не стоит объяснять, что это один из основополагающих принципов дорожного движения. Правительство России утвердило план повышения безопасности на дорогах. Что ждать и к чему готовиться? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Как я уже вам рассказывал ранее, инициатива Владимира Путина по повышению безопасности теперь активно реализуется. Правительство России утвердило план, который поможет сделать наши дороги безопаснее, ну как минимум в горизонте до 2030 года, а также заглядывает вперед до 2036 года. Этот план очень объемный, в нем более 260 пунктов. Главное внимание уделяют развитию основных дорог и их модернизации. Например, будут строить объездные дороги вокруг населенных пунктов, чтобы машины, которые просто проезжают через город, не создавали там пробок и чтобы грузы доставлялись быстрее. Также планируют делать больше полос на дорогах, строить развязки, надземные переходы, в том числе там, где проходят поезда. С 2027 по 30 год вновь заработает рейтинг безопасности автомобилей. Это поможет людям выбирать более безопасные машины, а государство закупать именно такие. К 27 году в автошколах начнут учить водителей, что делать, если попал в ДТП, как оформить все через интернет, как сфотографировать место аварии и как оказать первую помощь. С 26 года по 28 на всех четырехполосных дорогах, неважно какого они значения, поставят барьеры, разделяющие встречные потоки. И даже когда будут расширять федеральные трассы с 2 до 4 полос, там тоже поставят такие барьеры.
0: Автомобильные факты.
1: В рамках развития транспортной системы особое внимание будет уделено созданию инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Планируется, что в нынешнем году российские регионы разработают и утвердят планы по интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую транспортную сеть. В частности, в 27-м и 28-м МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности с присвоением им номерных знаков. К 30-му году предполагается введение обязательной маркировки для подтверждения соответствия средств индивидуальной мобильности стандартам безопасности. Для повышения общей безопасности дорожного движения будут активно внедряться современные цифровые решения, в том числе искусственный интеллект, для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Эти шаги согласуют с видением президента России о необходимости модернизации автодорожной сети, что является ключевым фактором для социально-экономического прогресса и улучшения жизни граждан России. Важно отметить, что подписанная президентом в ноябре прошлого года стратегия повышения безопасности дорожного движения до 30 и 36 года, которую я уже упоминал ранее, нацелена на существенное снижение смертности на дорогах в 1,5 раза к 30-му году и в 2 раза к 36-му году относительно года 2023-го. Друзья, но чтобы все эти планы реализовались, каждому из нас необходимо обязательно строго соблюдать правила дорожного движения и очень ответственно относиться ко всему, что происходит на дороге. Как достичь вот этого, я даже не знаю, поскольку документами это все ограничить невозможно, это воспитывается, пожалуй, еще в семье. Так что обращайте внимание ваших детей на то, как правильно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде, как брать в руки средства индивидуальной мобильности, и уж тем более, что автомобиль на дороге – это зона повышенной опасности для всех абсолютно. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода, а местами возможен сильный ветер. В южной части утром до 18 градусов, днем до 26. В северной части утром до 17 градусов, днем до 29.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Вернувшийся из зоны боевых действий участник СВО сможет заключить новый. По итогам прошлого года Пермский край занял 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа по незаконному обороту табака. Доля такой продукции составила 8,5%. В лидерах оказались Саратовская область более 21% и Пензенская область около 18%. Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за прошлый год составили 90 миллиардов рублей. Основные нарушения, которые выявляли проверяющие. 27% продукции не имело маркировки «Data Matrix». 38% кодов в системе «Честный знак» содержали нарушения. 67% никотин содержащей продукции реализовывалось по ценам ниже минимально установленной. В Прикамье в этом году массово вводится ограничение на пользование сотовыми телефонами в детских лагерях. Об этом сообщили в Координационном совете содействия детскому отдыху. В настоящее время в лагерях края действует частичный запрет на телефоны. Как правило, аппараты хранятся у взрослых, а в определенные часы их выдают, чтобы дети могли звонить родным. По словам специалистов, постоянные контакты с родителями мешают адаптации к жизни в лагере, а также нередки случаи, когда дети теряют свои гаджеты. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам.

0: О главных спортивных событиях расскажу вам я, Роман Мещеряков. Здравствуйте! Стало известно дата и время матча сборных России и Египта. Игра «Бэтбум» пройдет в четверг, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Напомню, что в 2026 году сборная России по футболу уже провела два товарищеских матча. 27 марта в Калининграде наша национальная команда обыграла Никарагуа, а 31 в Санкт-Петербурге сыграла в ничью с Мали. Нападающий Артем Дзюба поблагодарил «Акрон», с которым завершил сотрудничество. В субботу, 23 мая, 37-летний футболист объявил об уходе из тольяттинской команды, за которую играл с 2024 года. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026-го. «Акрон, спасибо за все, идем дальше», — написал Дзюба в своем телеграм-канале. Также форвард опубликовал видео с нарезкой своих голов за тольяттинцев. Позже Дзюба сообщил, что продолжит карьеру и будет выступать в России. Российский боксер Дмитрий Бивол прибыл в Екатеринбург на поединок против немецкого боксера Михаэля Айферта. «А вот мы и в Екатеринбурге прибыли с командой. Сейчас нас ждет тяжелая неделя. Я ответственно чувствую себя хорошо. Готов, хочу выйти в ринг, побоксировать», — сказал Бивол. Бой Бивол-Айферт состоится 30 мая и станет главным событием вечера бокса от русской медной компании. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WBA и IBF. Российская лучница Нуриниса Махмудова стала чемпионкой Европы. На турнире в Анталии 25-летняя спортсменка победила испанку Элью Каналес со счетом 6-4 в финале соревнований по стрельбе из классического лука. Медаль Махмудовой стала единственной для россиян на чемпионате. На турнире в Турции выступали 12 россиян в нейтральном статусе. Испанец Хуан Карлос Карседо, возглавляющий «Спартак», стал лучшим тренером сезона 2025-26 в Фонбет-Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В голосовании болельщиков 52-летний специалист набрал 57% и опередил главного тренера Краснодара Мурада Мусаева. Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Под его руководством московская команда вышла в суперфинал Кубка России, где обыграла Краснодар со счетом 1-1, 4-3 по пенальти. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части утром до 18 градусов, днем до 26. В северной части утром до 17 градусов, днем до 29.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
7: Алло?
8: Ты сегодня выходил из дома?
7: Что? Кто это?
8: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
7: Я не понимаю.
8: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
9: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана, 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
11: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
12: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В нашем крае за прошлый год количество пациентов с диагнозом ожирения выросло в 2,5 раза до 19 тысяч человек. Об этом сообщает краевой Минздрав. Стремительный рост больных с ожирением связан с увеличением количества профилактических осмотров и диспансеризации. Ожирение может привести к развитию таких заболеваний, как остеоартроз нижних конечностей, гипертония, ишемическая болезнь сердца и жировая дистрофия печени. Напомним, в прошлом году ожирение выявили у 36 миллионов россиян, то есть у каждого четвертого. Большая часть – это женщины. Врачи считают, что ожирение начинается из-за нескольких факторов, определяющие из них питание и малоподвижный образ жизни. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Красновишерске. Ранее жители пожаловались в Следственный комитет на аварийное состояние дома. Здание 1931 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, кровля протекает, печное отопление неисправно, а стены в зимнее время промерзают. В 2021 году дом признали аварийным, однако срок расселения перенесли на 2031. По данному факту Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело. В Пермском крае количество туристов, регистрирующихся для прохождения маршрутов, весной этого года увеличилось на 25%. Всего с начала года зарегистрировалось более 3600 человек, в том числе 527 детей. Свыше 86% туристов выбирали сплавы. Только в майские праздники на сплавах побывали 740 туристов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ни одного происшествия среди зарегистрированных групп не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли позвонить на Землю с орбиты? Обычный смартфон в условиях космоса, конечно же, перестает работать как устройство связи. Он не способен уловить сигнал с наземных вышек, расположенных на сотни километров ниже. Для общения с близкими астронавты на МКС используют IP-телефонию, благодаря чему голос преобразуется в цифровые пакеты, которые передаются через спутниковую сеть. Сигнал сначала направляется на геостанционные спутники-ретрансляторы, затем поступает на наземные пункты приема, а уже оттуда через проводные линии связи попадают в общегородскую телефонную сеть. На борту МКС установлено специальное программное обеспечение, позволяющее набирать любой номер на Земле. Качество связи вполне приемлемое, хотя задержка в 1-2 секунды придает разговору особый ритм, напоминающий перекличку. Интересно, что позвонить с Земли прямо на МКС невозможно по соображениям безопасности, поэтому родным остается только лишь ждать, пока на экране телефона появится знакомое сообщение о входящем космическом звонке.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части утром до 18 градусов, днем до 26. В северной части утром до 17 градусов, днем до 29.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

ритме города, в ритме края. Это радио «Соляной столицы».

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается облачная погода. Местами возможен сильный ветер. В южной части утром до 18 градусов, днем до 26. В северной части утром до 17 градусов, днем до 29.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио Соленой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ. Хит за хитом. Двадцать три ноль ноль в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь стопроцентный хит.

0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS 77 83 101 выдан Федеральной службой по надзору в

Прикамье полночь. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль ФМ.
1: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. I took the long road across the ocean.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио «Соленой».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS 77 80 301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.